Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хикс. Сега в Айко.